просто. И утекай кое, зато смерть отзели играм. Хера руку тук шагаса, вещь пикоем, то вам устой по вельям. Лайс мания трутолюма, искались гайс. Лялай соли сторс глосту того вина, мир клей понус мань. Пазер из аукшн, цик мене шуин лялс. Ради тика цувак, сквозь ля ину курсеть. И завер лобок, и стел вина тика смайда. А стиви гайда, паза стейп надауть, опа. Изменись, а сом мяс, на навец мани прум. Вину мир клей кавя си мяс. Изменись, мол, сядя, семья к ментеню зямись. Весим дует, соу рук.